А я енде кроконе ты, ни жест, ни шей, ни фиаль, ни джур. Да шо ринджу нуге пати кур. Я не мрет, не ягаш тиял ме рорсот. Мрет, ро ишке те тирте тэ. Да си врат нга ты, зярин мая ты. Что мне ясно нам веш не мур.